Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставь

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня 10 мая в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умная система лишь страхуют водителя.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
1: Дяди, тети, очень важно!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой.

0: свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знаю, что пройдут дожди, только меня дождись. Памяти нить в наших сердцах соедини.
1: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио Мегаполис о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха днем составит от 11 до 16 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 мая 1883-го указом императора Александра III был официально утвержден российский триколор. С тех пор белый, синий и красный считаются национальными цветами. Считается, что белый цвет символизирует чистоту, благородство и мир, синий – верность и честность, а красный – энергию, мужество и любовь к родине. Изначально бело-синий-красный триколор был утвержден Петром I как флаг торгового флота Российской империи. Есть версия, будто царь Петр подсмотрел цвета у голландцев во время своего великого посольства в 1697-м. У флага Нидерландов и правда те же цвета, но в другом порядке. Однако версию опровергает история. Почти за 30 лет до этого, в 1668-м, флаг с белым, красным и синим цветами подняли на первом русском корабле «Орел» во время царствования отца Петра Алексея Михайловича. Удивительно, но до 10 мая 1883-го у России не было госфлага. Бело-сине-красный был флагом торгового флота, Андреевский – военного. Были и разные царские штандарты. Как известно, после Октябрьской революции страна сменила флаг на красный, а вновь триколор стал госфлагом в 1991 году.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Побежали, полетаем. Ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Obsession.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам действовать пока рано, но зато возможно планировать и прикидывать в том числе то, о чем вы никак не решались подумать. Тельцы, день завершения начатых дел. Вы будете вполне удовлетворены полученными результатами. Близнецы, вы почувствуете больше свободы. Некоторые пути явно станут открытыми для вас. Раки, помните, не все, что выглядит привлекательным, хорошо для вас. То, чего вы так страстно желаете, может быть ловушкой. Львы, если какие-то возможности исчезают, то это неспроста. Скорее всего, ваша удача просто бережет вас от плохих занятий. Девы, внимательнее присмотритесь к предлагаемым идеям и людям, которые набиваются в партнеры. Где-то может быть подвох. Весы, коллективные задумки и нужды могут оказаться важнее ваших личных. Придется подчиниться желаниям семьи или друзей. Скорпионы, не стоит рассказывать о своих планах и жаловаться на свое положение, пока вы не сможете найти сочувствующих. Стрельцы. День внимательного наблюдения за происходящим. Эти наблюдения позволят вам сделать правильные выводы на будущее. Козероги. Хороший день для того, чтобы напомнить о себе или обратиться за помощью к старым друзьям и коллегам. Вам точно помогут. Водолеи. Могут вступить в силу новые правила игры. Вам понадобятся единомышленники или профессионалы-юристы. Рыбы. Возможно, отказ от части старых задумок и даже уже начатых проектов. И это неплохо. Вы сможете немного отдохнуть и осмотреться.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегапон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умная система лишь страхуют водителя.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 мая 1960 года в Дублине родился Пол Дэвид Хьюсон, известный как Боно. Музыкант и филантроп, вокалист и автор почти всех песен ирландской рок-группы U2. У нее 22 Грэмми. Псевдоним Боно образован от клички. В Дублине был небольшой магазин слуховых аппаратов «Боно Вокс», что в переводе с латыни «хороший голос». И приятели поначалу звали музыканта Боно Воксом, а потом сократили до Боно. Название U2 Боно не любит и опровергает версию о том, что в нем зашифрована фраза на английском «ты тоже U2». Боно – интеллектуал, в детстве был местным чемпионом по шахматам, а в песнях затрагивает политические, социальные и духовные темы. И даже культовая «Weasel Without You», которая звучит в сериале «Друзья», не просто о сложностях любви, а еще и о внутренней борьбе между творчеством и семейной жизнью.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelika.ru. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 11 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 10 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный. Температура воздуха днем составит от 11 до 16 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрый.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 мая 1883-го указом императора Александра III был официально утвержден российский триколор. С тех пор белый, синий и красный считаются национальными цветами. Считается, что белый цвет символизирует чистоту, благородство и мир, синий – верность и честность, а красный – энергию, мужество и любовь к родине. Изначально белый, синий, красный триколор был утвержден Петром I как флаг торгового флота Российской империи. Есть версия, будто царь Петр подсмотрел цвета у голландцев во время своего великого посольства в 1697-м. У флага Нидерландов и правда те же цвета, но в другом порядке. Однако версию опровергает история. Почти за 30 лет до этого, в 1668-м, флаг с белым, красным и синим цветами подняли на первом русском корабле «Орел» во время царствования отца Петра Алексея Михайловича. Удивительно, но до 10 мая 1883-го у России не было госфлага. Бело-сине-красный был флагом торгового флота, Андреевский – военного. Были и разные царские штандарты. Как известно, после Октябрьской революции страна сменила флаг на красный, а вновь триколор стал госфлагом в 1991 году.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
7: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
8: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, действовать пока рано, но зато возможно планировать и прикидывать в том числе то, о чем вы никак не решались подумать. Тельцы. День завершения начатых дел. Вы будете вполне удовлетворены полученными результатами. Близнецы. Вы почувствуете больше свободы. Некоторые пути явно станут открытыми для вас. Раки. Помните, не все, что выглядит привлекательным, хорошо для вас. То, чего вы так страстно желаете, может быть ловушкой. Львы. Если какие-то возможности исчезают, то это неспроста. Скорее всего, ваша удача просто бережет вас от плохих занятий. Девы, внимательно присмотритесь к предлагаемым идеям и людям, которые набиваются в партнеры. Где-то может быть подвох. Весы, коллективные задумки и нужды могут оказаться важнее ваших личных. Придется подчиниться желаниям семьи или друзей. Скорпионы, не стоит рассказывать о своих планах и жаловаться на свое положение, пока вы не сможете найти сочувствующих. Стрельцы. День внимательного наблюдения за происходящим. Эти наблюдения позволят вам сделать правильные выводы на будущее. Козероги. Хороший день для того, чтобы напомнить о себе или обратиться за помощью к старым друзьям и коллегам. Вам точно помогут. Водолеи. Могут вступить в силу новые правила игры. Вам понадобятся единомышленники или профессионалы-юристы. Рыбы. Возможно, отказ от части старых задумок и даже уже начатых проектов. И это неплохо. Вы сможете немного отдохнуть и осмотреться.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов. Местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне.

0: от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 11-16. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,324%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
8: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
9: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
10: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диорисимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Дяди и тети, очень важно

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Соседи на стой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 11-16. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Мегаполис. Пять песен о любви.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов.

0: Самаре 14 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 11-16. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мега».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 мая 1960 года в Дублине родился Пол Дэвид Хьюсон, известный как Боно. Музыкант и филантроп, вокалист и автор почти всех песен ирландской рок-группы U2. У нее 22 Грэмми. Псевдоним Боно образован от клички. В Дублине был небольшой магазин слуховых аппаратов Боно Вокс, что в переводе с латыни «хороший голос». И приятели поначалу звали музыканта Боно Воксом, а потом сократили до Боно. Название U2 Боно не любит и опровергает версию о том, что в нем зашифрована фраза на английском «ты тоже, U2». Боно – интеллектуал. В детстве был местным чемпионом по шахматам, а в песнях затрагивает политические, социальные и духовные темы. И даже культовая «Without You», которая звучит в сериале «Друзья», не просто о сложностях любви, а еще и о внутренней борьбе между творчеством и семейной жизнью.

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
1: В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллиона рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама. Застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 11-16. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» средство для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20/12/2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья – на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
0: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
4: Реклама застройщик ООО «Созвездие Мостовой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. Сегодня в городе ясно, без осадков и до плюс 11-16. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимый строй». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: открывается окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Золотые хиты.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: вас окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Богатырская слобода предлагает: корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226 50 71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парий святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещения, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банк России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
1: Дяди, тети, очень важно объявить.

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. Отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20-12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Музыка вашего сердца.
1: Честны с собой и со своими близкими. Козероги, неделя уюта, радости и простых дел. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески. Водолеи, возможно, получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент для того, чтобы решить вопрос семейного имущества. Рыбы, интуиция даст сбой. Придется пробиваться через препятствия и недопонимания. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: глаз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от 1 до плюс 6 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 370

стали над горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, да только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила:

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь. Тельцы, позаботьтесь о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек. Близнецы, возможно, временная путаница в информации или логистике. Вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше. Учитесь. Раки, неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Львы, возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Девы, полагайтесь только на себя. Возможно, ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Не верьте слухам. Весы, неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным. Скорпионы, изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы. Стрельцы, неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими. Козероги, неделя уюта, радости и простых дел. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески. Водолеи, возможно, получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент для того, чтобы решить вопрос семейного имущества. Рыбы. Интуиция даст сбой. Придется пробиваться через препятствия и недопонимания. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.